0: Es la hora 0:35.
1: Canción para extranjeros. Канки унизи пара уэгейн. Песни для иностранцев. Канки оуз ди вай синьен.
2: Поктесипал атин фехер. Накак амли эсилал рели чап илкуанг.